Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

Energy FM de Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Ищете квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: сезін. Energy FM-де жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб. От хаоса и техно до самых модных направлений электронной сцены. За вертушками диджей Мунтакс. Club Time – это саундтрек твоего вечера. Разогрев перед уикендом и точка входа в клубную ночь. Club Time. Так звучит пятница. Не пропусти. Каждую пятницу на Energy FM.
1: Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. В эфире, как обычно, по пятницам программа Club Time. И я, ее ведущий, диджей Мунтакс. Сегодня мы вновь окунемся в современную клубную культуру и начнем вхождение в музыкальную алма-атинскую ночь с моего музыкального микса. Делайте громче волну Energy FM. Поехали! Поехали!

Erasure. Facial.

0: Вот и подошла к концу сегодняшняя программа. Напоминаю вам, что программа сделана на студии KS Records. Ищите нас в Instagram ksrecords.kz. С вами же сегодня был DJ Moontax, а у меня на сегодня все. Услышимся!
1: Пятница, 19.00, Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хаоса и техно до самых модных направлений электронной сцены. За вертушками DJ Moontax. Club Time – это саундтрек твоего вечера, разогрев перед уикендом и точка входа в клубную ночь. Club Time – так звучит пятница. Не пропусти каждую пятницу на Energy FM.
2: Хаос-стрим Сегежо Шомас. Райдазар Кумиля Хаус-стрим Агана Наста. Тек Energy FM.